Если ты жил седьмого, седьмого, мама знает мне, тингрита, тингрита, то гуфчин дун дун, то сунжая та тон да тон, то гуфчин дун дун, то сунжая та тон да тон, бум бая, бум бая, бум бум бая, хо.